0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Адеграет Медиагрупп. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В центре внимания американских новостей – это иммиграционная политика Соединенных Штатов Америки. Напомню, как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, служба гражданства и иммиграции нашей страны USCIS объявила о внедрении нового подхода к заявлениям на изменение статуса для тех, кто подает на постоянное проживание, то есть на грин-карту. Трамп хочет ограничить доступ иммигрантов к банковской системе Соединенных Штатов. Аэропорты городов-убежищ могут закрыть для иммигрантов. К ним относятся Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Филадельфия и Сиэтл. Иммиграционные суды у нас в стране начали использовать новую тактику, которая резко ускорит процессы депортации мигрантов. По данным NPR, в нескольких городах нашей страны уже стартовали так называемые мега-заседания. Вместо привычных нескольких десятков человек на одно слушание теперь могут вызывать сразу по 100 или даже больше человек. В Аризоне разгорелся крупный скандал после видео с гражданами Индии, которые портят наши священные места. Лесная служба нашей страны просит помочь установить личность группы граждан Индии, которых сняли на видео во время порчи Cathedral Rock, одного из самых известных мест коренных народов Америки. Это видео быстро разлетелось по соцсетям. Американцы массово требуют арестов и депортации. Власти начали проверку этого инцидента, и речь идет о возможном вандализме на охраняемой природной территории. Тем временем фальшивые агенты ICE грабят и насилуют иммигрантов. И, увы, количество подобных преступлений резко выросло. ВМС Соединенных Штатов заявили, что вновь начали сопровождать суда в Ормузском проливе. Но центральное командование это отрицает. Цены на нефть упали. Трейдеры надеются на заключение соглашения между Соединенными Штатами и Ираном. Как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, Россия пригрозила ударами по центрам принятия решений в Киеве, и МИД России призвал иностранцев, в том числе дипломатов, как можно скорее уезжать из Киева, а жители города не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. МИД указало, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву, и в связи с этим ведомство предупредило иностранных граждан не приближаться к ним. Лавров фактически выдвинул ультиматум не только Рубе, но и Трампу, и попросил, чтобы Рубе передал Трампу, что Россия собирается системно бить по Киеву. 25 мая в телефонном разговоре с госсекретарем Марко Рубио глава МИДа РФ Сергей Лавров сообщил о решении Москвы начать удары по объектам в Киеве, связанным с украинскими военными. Лавров заявил также, что иностранные дипломаты должны эвакуироваться из Киева. Судя по всему, мы сейчас видим явную эскалацию войны. Страны Балтии, к тому же, еще обратились к Украине за помощью в строительстве бомбоубежищ на случай российского вторжения. Госдума РФ во вторник единогласно проголосовала за законопроект, позволяющий судам арестовывать в России имущество уехавших из страны граждан для обеспечения уплаты штрафов за публичные высказывания против интересов государства. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Адеграет Медиагрупп.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. 80 градусов по Фаренгейту, Филадельфии, не считая небольших дождей, совсем небольших и, может быть, облачные погоды в среду, то довольно-таки неплохая погода сейчас установилась в Филадельфии, но в четверг может быть сильный северо-западный ветер с скоростью 13-15 миль в час, и будет чуть-чуть попрохладнее. Но, опять-таки, без осадков. В Портленде и в районе Большого Сиэтла впереди преимущественно солнечные денечки. В Портленде будет около 80 градусов по Фаренгейту в ближайшие два дня. В районе Большого Сиэтла чуть выше 73-75, где-то вот так. Но в пятницу и в Портленде и в районе Большого Сиэтла будет вновь резко прохладно, если не сказать холодно и, возможно, дождливо.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтона, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портно-Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Как мы ранее сообщали в выпусках «Последних известий», служба гражданства и миграции нашей страны, то есть USCIS, объявила о внедрении нового подхода к заявлениям на изменение статуса для тех, кто подает на постоянное проживание, то есть adjustment of status. Теперь в большинстве случаев для этого теперь потребуется выехать в свою страну или в третьи страны и подавать документы уже через консульство Соединенных Штатов за рубежом. Из новой служебной записки ведомства следует, что для некоторых категорий заявителей последствия этих изменений будут менее ощутимыми, и прежде всего для обладателей H1BAL1, а также членов их семей. Иностранцы, желающие изменить свой иммиграционный статус на статус постоянного жителя, то есть подать на грин-карту, как правило, должны проходить процедуры через консульство Соединенных Штатов за пределами страны через Госдепартамент, а не менять статус, находясь в Штатах, как это было до этого времени. И в документе подчеркивается, что изменение статуса должно использоваться только в исключительных случаях, как мера, предоставляемая по усмотрению властей. При этом в записке отмечается, что новая политика может в меньшей степени затронуть категории неиммиграционных виз с двойным намерением, такие как H1BAL1, а также зависимые визы H4EL2. В этих случаях подача заявления на изменение статуса не противоречит сохранению статуса временного пребывания. И двойное намерение означает, что человек может законно планировать временное проживание в Штатах по визе H1BAL1 и одновременно намереваться в будущем подать на получение постоянного статуса. Это устоявшееся такое понятие в иммиграционном праве, закрепленное федеральными законами и нормативными актами на протяжении аж десятилетий. Но при этом USCIS отдельно предупреждает, что одного факта наличия такого статуса недостаточно для положительного решения, сотрудник все равно будет применять его на свое усмотрение. От обладателей временных виз ожидается, что теперь они будут выезжать обратно из Соединенных Штатов и подавать документы уже из-за рубежа. Это касается практически всех категорий, кроме тех, которые только что мы перечислили. И согласно новой политике, люди, находящиеся в Штатах по временным визам, например, студенты, часть работников или туристы, и желающих получить грин-карту, в большинстве случаев должны будут вернуться в свою страну и подавать заявление там, а не использовать свое пребывание в Штатах как шаг к получению постоянного статуса. Кстати, религиозная виза тоже будет подпадать под новую политику, и при этом нужно будет выехать в свою страну, либо в третьи страны, чтобы подавать уже по этой категории. Сотрудникам USCIS предписано учитывать все относящиеся к делу факторы и информацию в каждом конкретном случае, решая, можно ли считать ситуацию исключительной и разрешить изменять статус внутри страны, то есть не выезжая за рубеж. При этом в документе не приводятся причины таких обстоятельств. Вместо этого сотрудникам предписывают учитывать все значимые факторы, включая нарушение иммиграционного законодательства, мошенничество или введение в заблуждение, соответствие законам и правилам при въезде или получении условного допуска, поведение после въезда, несоблюдение сроков выезда, а также семейные связи, иммиграционный статус, историю и добропорядочность заявителя. Отдельно подчеркивается, что несоблюдение условий временного въезда или условного допуска, а также отказ покинуть страну в установленный срок являются особо значимыми негативными факторами. По оценке USCIS, требование подавать заявление из своей страны на грин-карту снижает риск того, что после отказа заявители останутся в Штатах незаконно и позволят освободить ресурсы ведомства для других задач, включая виза для жертв преступлений, торговли людьми, заявление о натурализации и другие категории дел. Ведомство подчеркивает, что речь идет не о новой норме, а о применении уже давно существующих законов и судебных решений.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: 19 мая Трамп подписал специальный указ под названием «Восстановление целостности финансовой системы Соединенных Штатов». Он обязывает банки учитывать иммиграционный статус клиента при оценке потенциальных финансовых рисков. Документ поручает главе Департамента финансов и федеральным финансовым регуляторам разработать для банков рекомендации по выявлению клиентов, чьи профили или операции могут указывать на риски вроде отмывания денег, финансирования терроризма или торговли людьми в соответствии с законом о банковской тайне 1970 года. В указе отмечается, что изменения должны учитывать риски, которые, по мнению администрации, создают иностранные консульские удостоверения личности для финансовой американской системы. В документе перечислены так называемые красные флажки и типичные признаки подозрительной активности. Среди них это частое снятие наличных, использование фиктивных компаний для сокрытия настоящего владельца счета, а также применение определенных платформ для неофициальных выплат заработной платы. И к числу таких сигналов или красных флажков также отнесено использование индивидуального налогового номера налогоплательщика, то есть ITIN, вместо номера социального страхования при открытии счета или совершении ряда банковских операций. Такой номер может получить любой человек, независимо от иммиграционного статуса, чтобы платить налоги здесь, в Штатах. Эти меры могут усложнить доступ к финансовым услугам для неграждан, особенно для нелегальных иммигрантов, даже если речь идет о законных операциях. Администрация Трампа активно усиливает контроль как за легальной, так и за нелегальной иммиграцией, проводит массовые задержания и депортации, в том числе людей с легальным статусом, ужесточает проверку заявления на визы и гражданство и ограничивает доступ иммигрантов к госуслугам.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Глава Департамента внутренней безопасности нашей страны Маркмен Малин не публично пока еще предупредила, что власти могут прекратить обработку иностранных пассажиров и грузов в крупных аэропортах страны, расположенных в городах-убежищах, которые отказались поддерживать иммиграционную политику администрации Дональда Трампа, сообщает агентство Reuters. По словам источников издания «Малин», которое еще в апреле публично озвучил подобную угрозу во время спора о финансировании Департамента внутренней безопасности, на прошлой неделе заявил об этом уже в разговоре с представителем туристической индустрии. Он сказал, что ведомство может прекратить таможенное и иммиграционное оформление пассажиров иностранцев в аэропортах, таких как Денвер, Филадельфия, Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Сиэтл, Сан-Франциско. Журнал The Atlantic ранее также сообщил о заявлениях Малина на встрече с представителями отрасли. По данным источников издания, такие меры, скорее всего, могут быть введены после завершения чемпионата мира по футболу, который пройдет у нас в стране в июле. Ассоциация Airlines for America, представляющая крупнейшие пассажирские и грузовые авиакомпании, заявила, что сокращение числа сотрудников таможенных служб в крупных аэропортах окажет разрушительное воздействие на авиационную и туристическую отрасли и приведет к серьезным сбоям в работе авиакомпаний, передвижении пассажиров и международных грузовых потоках. Конец цитаты. Глава департамента транспорта Шона Даффи на слушаниях в палате представителей 21 мая заявил, что не знаком с этими заявлениями Малина и не поддержит такую позицию. «Мы не должны останавливать авиасообщение в штате только потому, что он не согласен с нашей политикой. Это недопустимо». Конец цитаты, сказал Даффи. Только через 3 крупнейших аэропорта одного только Нью-Йорка в прошлом году прошло более 50 миллионов пассажиров иностранцев.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Тем временем иммиграционные суды нашей страны начали использовать новую тактику, которая резко ускоряет процесс депортации нелегалов. По данным NPR, в нескольких городах уже стартовали так называемые мега-заседания, и вместо привычных нескольких десятков человек на одно слушание теперь вызывают сразу по 100 и даже более человек. Юристы говорят, что чаще всего это касается людей без адвокатов. Для многих это вообще первое появление в суде, где решается, смогут ли они остаться в Штатах. Если человек опоздал или не пришел, судья может сразу вынести постановление о депортации. Иммиграционный адвокат считает, что именно на это и делается этот расчет. Особую тревогу вызывает то, что многие получают переносы на более ранние даты почти без какого-либо предупреждения. По словам юристов, уведомления иногда не приходят ни по почте, ни в электронных системах. И в результате люди просто даже и не знают, что слушание уже назначено. Некоторые из этих дел изначально были запланированы только на 2027, 2028 и даже на 2029 годы. Теперь их резко передвигают вперед, на более ранние сроки. Юристы опасаются, что власти рассчитывают, что значительная часть людей просто не появится. Значит, суд автоматически закроет больше дел и выдаст больше приказов о депортации. Новая практика уже действует в Чикаго, Бостоне, в городе Чемпсфорд, в Массачусетсе. В ближайшее время ее планируют запустить и в Далласе. Это происходит как раз на фоне обещания Дональда Трампа резко увеличить депортации и ускорить работу иммиграционной системы нашей страны.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: А вот в Аризоне разгорелся крупный скандал после видео с гражданами Индии. Это случилось в районе города Сидон, штата Аризона. Лесная служба, это US Forest Service, просит помочь установить личности группы граждан Индии, которых сняли на видео во время порчи Cathedral Rock. Это одно из самых известных и священных мест коренных народов нашей страны. По данным американских СМИ, видео быстро разлетелось по соцсетям. Американцы массово требуют арестов и депортации вот этих ребят из Индии. Власти начали тщательную проверку инцидента, и речь идет о возможном вандализме на охраняемой природной территории. На этом видео 2 человека-индуса с помощью камней царапают и портят скалы. Судя по всему, рисуют на них какие-то иероглифы или рисунки. Cathedral Rock считается не только туристическим местом, но и культурным символом Аризоны. После публикации видео в нашем сегменте интернета снова начались споры о миграции, о поведении туристов и иностранцев и о необходимости более жесткого контроля и правоприменения. Ну и многие пользователи пишут: «Уважайте страну, в которую вы приехали, или убирайтесь отсюда».
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Расследование канала новостей Noticias Telemundo зафиксировано беспрецедентный рост числа случаев, когда преступники выдают себя за федеральных агентов, то есть за айсов, чтобы грабить, запугивать, а иногда избивать и насиловать иммигрантов, сообщает NBC News. Небольшая фигурка Христа над дверью словно наблюдает над тем, как мужчина запирает засовы решетки, защищающие его дом. Если замки не выдержат, он надеется, что фигурки святых и распятие его защитят, потому что он верующий христианин-католик. Я понимаю, что это просто куски дерева и замки, но мне с ними все же намного спокойнее. Конец цитаты, говорит мексиканский иммигрант, просивший не называть его имя. По его словам, ночи перестали быть спокойными. 20 января сего года и в тот день группа нападавших ворвалась в дом в Гринсборо, в штате Северная Каролина, где он жил вместе с другими иммигрантами. Человек в капюшоне с криком «Айс! Айс!» выбил дверь его комнаты. Я поднял руки, он спросил: «Где деньги?» Тогда я понял, что это ограбление, что это не айсы, и это не полиция, а это бандиты. Конец цитата, вспоминает он. Это нападение до сих пор не раскрыто, никто не задержится. Оно произошло в то же самое время, когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом на второй срок, пообещал провести крупнейшую в истории страны операцию по массовой депортации. И после этого иммиграционно-таможенная служба увеличила штаты на 1000 сотрудников и начала массовые масштабные рейды буквально по всей стране. Ни федеральные власти, ни местные структуры не ведут отдельной статистики по случаям, когда преступники ведут себя за иммиграционных агентов. Однако анализ Нацис Селимунда, основанный на судебных документах, полицейских отчетах и публикациях в СМИ, покажет, что за последний год таких преступлений стало намного больше. Только в 2025 году журналисты зафиксировали как минимум 31 случай. Это резкий рост по сравнению со средним показателем в 5,3 инцидента в год за предыдущие десятилетия. Всего с 2014 по 2025 год было выявлено 84 таких эпизода, когда преступники выдали себя за иммиграционных агентов. В истории с мексиканским иммигрантом, по его словам, в дом ворвались как минимум четверо вооруженных до зубов людей. Его ударили по голове. Другому жильцу разбили лоб прикладом пистолета. Понадобилось более 100 швов и скоб. Нападавшие направляли оружие на младенца, требуя денег у их родителей. Иммигранты говорят, что не смогли бы отличить настоящих агентов от фальшивых, потому что теперь все приходят в капюшонах и в масках. Конец цитаты. К февралю нынешнего года Нотиса Стелемунда зафиксировала не менее 6 случаев, когда злоумышленники под видом агентов ICE грабили или преследовали людей. В середине января в Питтсбурге мужчина ворвался в дом, представившись агентом ICE, и угрожал подростку ножом. В феврале в Сан-Диего, по данным полиции, мужчина, выдававший себя за сотрудника ICE, схватил за шею менеджера ресторана, душил его, заявил, что тот находится в стране незаконно и будет арестован и депортирован в шею. Из 31 случая, выявленного в 2025 году, 84% фигурировали люди, называвшие себя агентом ICE. Остальные представлялись сотрудниками пограничной службы или департаментом внутренней безопасности. Уровень насилия тоже вырос. В среднем он достиг уже показателя в 38%. Среди зафиксированных эпизодов это запугивание, ограбление, сексуальное насилие, а также так называемые иммиграционные операции, которые проводят вооруженные самопровозглашенные патрули, заявляющие о борьбе с вторжением иностранцев. Согласно внутреннему бюллетеню безопасности, полученному Нотисиасом Телемунда, ФБР еще в октябре прошлого года предупреждало, что преступники пользуются повышенным вниманием КАИС и активным освещением в СМИ миграционных рейдов, чтобы атаковать уязвимые сообщества и совершать преступления. Конец цитаты. ФБР предупреждает, что подобный случай подрывает доверие к правоохранительным органам нашей страны. Выдавать себя за федерального агента – это серьезное федеральное преступление, за которое грозит до 3 лет тюрьмы. Само явление-то, конечно, не новое, но рост числа нападений вызывает все больше и большую тревогу. Раньше такие преступники в основном занимались кражами, а сейчас уже дело доходит до изнасилования, причем групповых. Они нападают на иммигрантов, бьют их, грабят и насилуют. Журналисты связались примерно с полутора десятками пострадавших или свидетелей. 7 человек отказались говорить или даже не ответили, включая 2 женщин, которые, по данным следствия, подверглись изнасилованию. Люди боятся как нападавших, так и внимания иммиграционных властей к ним. «Никогда не знаешь, что может случиться со мной или с моей семьей». Конец цитаты, сказал венесуэлец, ставший свидетелем фальшивой операции ICE-ов. Конгрессвумен Лора Фридман заявила, что мы на самом деле не знаем, как часто вообще происходят такие преступления, потому что многие скрывают это, боясь депортации. Если человека без документов ограбили или избили, он, скорее всего, не пойдет в полицию. Вполне возможно, что это происходит гораздо чаще, чем мы думаем. Конец цитаты. Давай, Лана Фридман и еще 30 участниц демократической женской группы Палаты представителей направили письмо тогдашней главе Департамента внутренней безопасности Кристи Номи с требованием обязать агентов АЭС четко представиться. Они предупредили, что преступники используют страх и неопределенность, чтобы насиловать и преследовать женщин. В Калифорнии приняли даже закон, запрещающий агентам скрывать лицо или отказываться представляться, но суд приостановил его действие. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, городской совет запретил агентам носить маски и использовать немаркированные автомобили, обязав их показывать удостоверение. У нас в Филадельфии есть правило. Если к вам приходит газовая служба или водоканал, они обязаны представиться. Чем федеральный агент отличается от них? Конец цитаты. Вопрошает Кендра Брукс. Судебные документы описывают случай 8 июня прошлого года. Вооруженный мужчина ворвался в помещение фирмы на северо-востоке Филадельфии. То есть это Норт-Ист, там, где сейчас вот нас слышно на 106.5 FM. И заявил об операции, в кавычках, по задержанию нелегальных иммигрантов. Он связал 50-летнего доминиканца кассира пластиковыми стяжками, украл $1000 и скрылся. Он был в черной рубашке, в зеленых брюках и в жилетке с надписью «Security Enforcement Agent». Его задержали вскоре после этого. Он оказался одним из всего лишь двух человек в стране, которому в 2021 году предъявили федеральные обвинения за то, что они выдавали себя за агентов АЭС. Ну и такие случаи были зафиксированы в Техасе, в Северной Каролине, в Делавере. В Нью-Йорке, например, доминиканку затащили в подвал, жестоко избили и изнасиловали. В Северной Каролине венесуэльскую иммигрантку изнасиловал на рабочем месте мужчина, представившийся агентом АЭС. Во Флориде вооруженный мужчина обходил жилой комплекс в поисках нелегальных мексиканцев. В Калифорнии водитель с полицейскими мигалками сбил человека, крича, что это рейд АЭС. Мы оказались на неизведанной территории. В Штатах раньше не было такого масштаба использования масок, поэтому не было такой проблемы с поддельными агентами. Конец цитаты, говорит Наурин Шах из Американского союза защиты гражданских свобод. Настоящие агенты почти никогда не работают в одиночку. Это одно из отличительных их черт. Они действуют группами, причем это не два человека, это группа. Агрессивное поведение и грубая речь часто выдают самозванца. При этом у АЭС нет строгой униформы. Есть тактическая экипировка, но она не стандартизирована, увы. Раньше такие преступники занимались новым мошенничеством, запугивали и просто исчезали. А за последние десятилетия многие случаи были связаны с продажей эффективных иммиграционных услуг за $1000. В 2017 году трое мужчин в Калифорнии судили за мошенничество почти на $6 миллионов. И все чаще и чаще речь идет о насилии и о сексуальных преступлениях. В феврале 2020 года полиция отреагировала на сообщение о мужчине, который требовал осмотреть квартиру, заявляя, что там живут мексиканцы, а он из Департамента внутренней безопасности, и он именно так и представился сотрудникам DHS и имел при себе оружие и нож. Позже он объяснил, что хотел бороться с преступностью самостоятельно и собирался строиться на работу в это ведомство, стать тоже агентом. Его звали Стивен Донован. Его обвинили в незаконном проникновении и в том, что он выдавал себя за федерального агента. Он получил 36 месяцев условного срока. Через несколько месяцев во Флориде группа иммигрантов позвонила в 911, заявив, что их преследует человек, называющийся себя агентом АЭС. Это был Хосе Хуан Лупес. Он заявил, что люди, которых он преследовал, выглядели так, как те, у кого нет документов. Ему тоже привели обвинение. И получается вообще парадоксальная ситуация. Нелегалы преследуют нелегалов. Среди тех, кто выдает себя за так называемых сотрудников ICE и DHS, они сами на самом деле нелегалы. Для двух иммигрантов, переживших нападение в Северной Каролине, ночи для них стали настоящим мучением. Я почти не сплю, все время думаю, что они вот вернутся. а другой почти не выходил из дома, полагаясь на камеры и замки. Но я благодарен Богу, что я жив. Никакие деньги не вернут жизнь. Конец. Цитата. Теперь он говорит о том, надеется, что всех этих липовых диечешников поймают и накажут.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ ВА аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM порта метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW в Филадельфии, в штате Пенсильвания. Вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий международными новостями.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Военно-морские силы нашей страны начали сопровождать суда при проходе через Ормузский пролив. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя ВМС. Но центральное командование вооруженных сил нашей страны заявило, что американские военные не сопровождают коммерческие суда через Ормузский пролив. Якобы первым американские корабли сопроводили греческий танкер, который перевозил 2 миллиона баррелей сырой нефти через пролив побережья Омана. Судно застряло в Персидском заливе в начале марта и сейчас оно направляется в Индию. Как отмечает издание, эта операция возобновляет проект «Свобода» по проходу судов через Ормузский пролив, который штаты начали 4 мая и свернули спустя 36 часов из-за недовольства Саудовской Аравии. Представители ВМС заявили, что в ближайшие дни американские корабли помогут примерно 10 судам, в том числе танкерам и контейнеровозам, которые собираются пройти через Ормузский пролив. Напомню, что это сообщение The Wall Street Journal, но центральное командование это опровергает. А тем временем, заявление госсекретаря нашей страны Марко Рубио о возможном скором заключении соглашения между Ираном и Соединенными Штатами уже даже в понедельник немедленно отразилось на настроениях биржевых трейдеров. Цены на нефть резко упали, и, как ни странно, многие удивились, обнаружив, что на заправках цены тоже упали, по крайней мере, где-то центов на 20, а то и даже на 30. Кстати, цены на нефть резко действительно упали, а азиатские фондовые рынки выросли. Мы все еще работаем над соглашением. Как я уже говорил, мы думали, что у нас могут появиться новости уже вечером. Может быть, даже сегодня. Конец. Это так пообещал Марко Рубио, который находится в Индии с визитом. И в результате цена на нефть эталонной марки Brent упала на 5,5% до $97.90 за баррель, а цена на нефть, торгуемая у нас в Штатах, снизилась на 5,9%, то есть до $90.93. Японский фондовый индекс Nikkei 225 впервые поднялся выше отметки в 65 тысяч пунктов, прибавив 3%. Япония, как, собственно, и соседняя Южная Корея, особенно сильно пострадали от конфликта, поскольку эти страны в значительной степени зависят от энергоресурсов из Персидского залива.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Вновь эскалация в войне между Россией и Украиной. МИД России, как мы ранее сообщили, пригрозила, что вооруженные силы РФ будут наносить удары по оборонным предприятиям, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве в ответ на удары по общежитию в аннексированной так называемой ЛНР. МИД призвал иностранцев, в том числе дипломатов, как можно скорее уехать из Киева, а жителей города не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Конец цитаты. МИД указал, что все эти объекты, рассредоточенные по всему Киеву, и в связи с этим ведомство предупредило иностранных граждан, включая персонал дипмиссии, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. 25 мая в телефонном разговоре с госсекретарем нашей страны Марко Рубио глава МИДа РФ Сергей Лавров сообщил о решении Москвы начать удары по объектам в Киеве связанным с украинскими военными. И согласно заявлению, опубликованному на сайте министерства, Лавров объяснил Рубио, что это решение стало ответом на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на территории России. Вооруженные силы РФ приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ и по центрам принятия соответствующих решений. Конец цитаты, сказано в сообщении МИДа России. Лавров также напомнил Руби и попросил передать Трампу, что российская сторона призывает Соединенные Штаты и другие страны эвакуировать из Киева персонал своих дипмиссий. Лавров также сказал, что не только Соединенные Штаты, но и иностранные граждане других стран тоже уведомлены, особенно те, у которых есть представительство в Киеве, и им рекомендуется провести срочную эвакуацию дипломатического персонала и других граждан. А вот посол ЕС в Украине Катерина Матернова назвала заявление МИДа России шедевром лицемерия. Я цитирую. Режим, который годами бомбит жилые дома, музеи, роддома, школы и электростанции, теперь внезапно заговорил о международном гуманитарном праве и о Женевских конвенциях. Мы прекрасно понимаем, что это значит. Россия хочет страха, паники, изоляции Украины, но это не сработает. Евросоюз никуда не уходит. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной. Угрозы в адрес дипломатов и международных организаций – это не признак силы, это признак отчаяния. Конец цитаты. Также на угрозу российского ведомства ответил и МИД Польши, заявивший, что любые атаки на гражданскую инфраструктуру должны рассматриваться как недружественные акты. Думаю, что ракетно-дроновые удары по Украине в ночь на 24 мая стал одним из самых сильных за все время полномасштабной войны. Это была комбинированная атака, сочетавшая в себе крылатые и баллистические ракеты, включая гиперзвуковые цирконы, беспилотники и не менее одной баллистической ракеты «Орешник». Я считаю, что там было два «Орешника». Ракета «Орешник» ударила по городу Белая Церковь в Киевской области. На кадрах, снятых свидетелями этого удара, видно, как на землю падают несколько групп светящихся точек. «Орешник» — это ракета средней дальности. По другой классификации промежуточной, так как ее предполагаемая дальность в 5500 километров приближается к межконтинентальной ракете. Она оснащена разделяющейся боевой частью, поэтому называется «Сатана-2» в натовской классификации. Она может включать до 6 боеголовок, то есть она фактически неуязвима для ПВО. Каждая из боеголовок может нести ядерный заряд, но вот в этом ударе, судя по видимому, они были либо кассетного типа, либо сами разделились на несколько супербоеприпасов, либо выпустили ложные цели. Скорее всего,

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Население. Представитель МИДа Литвы сообщил, что у ведомства нет информации о переговорах по поводу бомбоубежища, однако отметил, что опыт, полученный в Украине, представляет огромную ценность. Конец цитаты. Глава МИДа Латвии на запрос о комментарии не ответил. Помню, что Марко Рубио в своем выступлении для прессы также касался этого вопроса о том, что вообще происходит вокруг Украины, вокруг войны России с Украиной. И мирные переговоры не увенчались успехом, и сейчас никакие мирные переговоры фактически не ведутся. Вот, в частности, что он сказал.
2: Подскажите, госсекретарь, зашли ли в тупик мирные переговоры по Украине под руководством США? Считаете ли вы, что европейцы каким-то образом... Да, слушайте, мирные переговоры по Украине под руководством США. Позвольте мне просто сказать, что мы вмешались, да? Потому что нам сказали, что мы единственные, кто может это сделать. Мы были единственными, с кем были готовы разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы вмешались. К сожалению, пока что эти переговоры не увенчались успехом. Мы готовы продолжать играть эту роль, несмотря на ложные утечки информации, несмотря на слухи о том, что мы заставляем украинцев занимать ту или иную позицию, что не соответствует действительности. Если мы увидим возможность организовать переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и которые имеют шанс принести реальные плоды, мы готовы сыграть эту роль переговорщика. В настоящее время таких переговоров не ведется. Но мы надеемся, что ситуация изменится, потому что эта война может закончиться только путем переговоров. Она не закончится военной победой той или иной стороны, по крайней мере, с традиционной точки зрения определения военной победы. Поэтому это должно стать движущей силой. И если мы сможем играть свою роль в том, чтобы это произошло, президент будет очень заинтересован в этом. Просто за последние несколько месяцев мы как-то почувствовали, что этот процесс не был значительным. Но, возможно, ситуация изменится, и если это произойдет, мы готовы сыграть любую конструктивную роль, которую сможем. Если кто-то другой может в этом помочь, пожалуйста, пожалуйста. Но в данный момент в мире, похоже, нет никого другого, кто мог бы этим заниматься. Поэтому мы будем более чем рады сделать это, если предоставится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры. Мы также не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в бесконечный цикл встреч, который ни к чему не приводит. Хорошо, можно, пожалуйста, очень быстро? Очень быстро. Хорошо. Президент сказал, что 5000 солдат отправятся в Польшу. Не могли бы вы уточнить, откуда они прибудут? Они прибудут из Америки, они американцы. Вы имеете в виду конкретно откуда? Я оставлю эти детали на усмотрение военного министерства, чтобы оно объявило. 5000 дополнительных откуда? Я оставлю это Пентагону, чтобы он рассказал вам подробности о том, как это будет работать с точки зрения логистики. Вы знаете, не мне отвечать на этот вопрос. Это не я, просто не моя сфера. Позвольте задать вопрос, на который вы сможете ответить. Могу ли я узнать вашу реакцию на недавнюю российскую кампанию, направленную против стран Балтии? Это вызывает беспокойство. Слушайте, вы всегда беспокоитесь об эскалации, да? Вы всегда об этом беспокоитесь. Мы понимаем, что эти страны чувствуют угрозу. Очевидно, по понятным причинам. Это вызывает беспокойство, потому что вы всегда опасаетесь, что нечто подобное может перерасти в нечто большее. И такая возможность всегда существует. И поэтому мы обеспокоены этим. Мы внимательно следим за этим. Мы, конечно, взаимодействуем с нашими союзниками по НАТО в этом отношении, обсуждая происходящее, мы держимся в курсе событий. Но основной ответ на ваш вопрос заключается в том, что мы обеспокоены этим, потому что не хотим, чтобы это привело к более широкому конфликту, который действительно может привести к чему-то худшему.
1: Вот таким образом Марко Рубио ответил на вопросы журналистов. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. В России Госдума во вторник единогласно проголосовала за законопроект, позволяющий судам теперь арестовывать в России имущество уехавших из страны граждан для обеспечения уплаты штрафов за публичные высказывания против интересов государства. Под арестом может оказаться имущество любой стоимости еще до рассмотрения протокола об административном правонарушении. Это новая попытка давления на журналистов, активистов, политических иммигрантов, независимые медиа и блогеров, которые находятся за границей, так говорят юристы. Поправки в кодекс административных правонарушений КОАП, которые 26 мая сразу во втором и третьем чтении приняла Госдума, должны вступить в силу 1 сентября. Они расширяют уже существующую практику наказания уехавших из страны россиян, продолжающих публично высказываться против войны, репрессий политического режима на родине или распространять информацию, якобы направленную против интересов России. Системно штрафовать по этому закону можно будет на основании более десятка статей КОАП. Среди них, как уже привычные статьи о нарушении исполнения требований к иностранным агентам, участие в нежелательном

Нежелательных организациях и дискредитации армии, так и менее распространенные, но при этом весьма разнообразные. От мелкого хулиганства в виде неуважения к властям до отрицания роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Системно привлекать к административной ответственности становится за призывы к введению санкций против России, террористической и экстремистской деятельности. Кроме того, за неуплату ранее назначенных штрафов суды смогут назначать и новые штрафы. Но главное изменение – это впервые в административном законодательстве появляется возможность ареста имущества граждан. Перечень статей, в основном политических и связанных со свободой выражения, появляется более удобный механизм наказания за высказывание, за журналистскую работу, участие в объединениях и контакты с организациями, которые российская власть считает политически опасными, так и говорят эксперты. При этом проект может иметь сильный охлаждающий эффект. Люди за границей, у которых в России остались счета, недвижимость, доли, наследство или другие активы, будут вынуждены учитывать риск заочного дела или ареста имущества из-за публичных высказываний. Конец цитаты. И самое важное и тревожное в законопроекте – это новая редакция статьи КОАП об аресте имущества, считают юристы. Речь не только о том, что человека можно будет заочно оштрафовать. Деньги на счетах и любое другое имущество, в том числе недвижимость в России, Госдума теперь разрешила арестовывать еще до окончательного решения по делу, как обеспечение будущего штрафа. Причем судья должен будет рассмотреть ходатайство силовиков об аресте имущества очень быстро, не позднее следующего дня после регистрации такого ходатайства и без извещения владельца имущества. Что опаснее еще, считают эксперты, что стоимость арестованного по новому законопроекту имущества не будет ограничена размером возможного штрафа или даже максимумом, предусмотренным соответствующей статьей КОАП. Так, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC Service, Deutsche Welle, отличные новости, форум Daily, Медуза, NPR. Ну и в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом. В Филадельфии вновь тепло, и воздух прогревается до 80, даже более градусов по Фаренгейту. Но в четверг с приходом сильного северо-западного ветра станет вновь прохладнее на пару, опять-таки на пару градусов, без осадков. В Портленде в ближайшие дни будет под 80, вполне возможно, в среду и в четверг, или около того, при переменной облачности. В районе Большого Сиэтла будет где-то до 75-77, а вот в пятницу и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла вдруг резко будет намного прохладнее, вновь на пару дней, и даже, возможно, чуть-чуть дождливо, во всяком случае, в районе Большого Сиэтла. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио Америка и Доброе радио Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Ты слышишь?
6: Конечно, все слышат.
5: Это радио.
6: И такое доброе.
5: Доброе радио для всех.
6: Доброе радио для каждого.

0: Я буду проповедовать на тему, которая называется «Проявление Божьего присутствия». Мы начинаем с вами новую серию проповедей, где мы будем говорить о Божьем присутствии. Скажу, что это обширная тема, в Писании много о ней говорится, мы посмотрим, как она проявляется, что значит ее искать, каковы результаты Божьего присутствия. И вначале хотел бы, наверное, поделиться о том, что внутри переживаю иногда вот бремя такое, особенно перед какой-то темой, и это вот одна из них, когда я понимаю, что говоря эту тему, мы затронем некоторые аспекты, которые будут ломать наши устои. Кому-то будет некомфортно слышать некоторые вещи. И я всегда думаю, Господь, ну неужели я должен об этом говорить? Ну почему нельзя говорить на какие-то нормальные темы, с которыми все давно согласны? Но я, друзья, чувствую это побуждение в духе, и сегодня, я думаю, мы с вами поговорим о очень серьезных вещах. Иногда в церкви мы слышим подобные заявления. Самое главное – это Божье присутствие. Наша цель – искать Его присутствие. И в Его присутствии все меняется. Дух Святой, приди. С одной стороны, это хорошее намерение. С другой стороны, в Писании мы читаем, что Бог везде. И Дух Святой уже пришел. И Он в нас. И где двое или трое собраны, там я среди вас. И вопрос возникает, возможно, мы не поняли Писание, или какого присутствия мы ищем, если оно уже среди нас? И вообще, что такое Божье присутствие? Где и когда его нужно искать? Каковы наши ожидания и вообще зачем оно? В чем смысл? Я думаю, что я вам насыпал достаточно вопросов, а теперь давайте попробуем разобраться. Итак, определение на экране, что такое Божье присутствие. Это реальность самого Бога среди людей. Оно присутствует везде и всегда, но в разных измерениях или проявлениях. Иногда оно проявляется особенно и сверхъестественно. А обычно действует тихо и незаметно. Присутствие Божье – это не просто эмоции или переживания, а Божья близость, которая углубляется через личные отношения с Ним. И если человек ищет Бога сердцем, его присутствие приносит в жизни человека добрый плод. Итак, Божье присутствие очень ценно. Оно, друзья, несет откровение, оно несет прозрение, оно несет преображение, когда мы приходим в Божье присутствие и получаем что-то с помощью Его Слова. Иногда мы можем читать Библию, находиться в служении, но когда приходит вот это прозрение, часто это вот это как раз соприкосновение. Его присутствие, оно иногда пронзает наше сознание. Его слово проникает очень глубоко. Говоря о Божьем присутствии, иногда проблема возникает в том, как мы его интерпретируем, как оно выражается на основании наших ожиданий. И иногда мы его понимаем однобоко. У нас есть свои шаблоны. Это на основании моего опыта, на основании нашего субъективного мнения. И вот почему иногда происходят такие вопросы, Божье присутствие есть или его нету, Дух Святой действует или он не действует, по мнению кого-то он не действует, по мнению кого-то он действует. Вот давайте попробуем разобраться, что мы имеем в виду. Начнем мы с того, что мы поговорим о гранях Божьего присутствия. У вас на экране есть три пункта. И эти три пункта, они уже сложны для понимания. Как это все можно вместить, как можно все объяснить? Бог и там, и здесь, и по-разному, и как-то одновременно. Как это? Вот да, друзья, вот в этом и сложность этой темы. Итак, грани Божьего присутствия. Первое – это то, что Он вездесущ. Второе. Бог обитает в верующих людях. И третье. Иногда Он являет свое присутствие. Давайте по порядку. Итак, первое, Бог вездесущ. Читаем Псалом 138, там написано, «Куда пойду я от Духа Твоего, от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, и Ты там, сойду ли в преисподнюю, и Ты там?» То есть, главный вывод, то, что Бог везде. От Него невозможно скрыться, от Него ничего нельзя утаить. Он знает наши мысли, Он знает наши мотивы. Деяние 7 глава написано, Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Интересно. Небо – престол мой, и земля – подножье ног моих. Бог не ограничивается только определенным местом или храмом. Да, храм или церковь в нашем понимании – это место, куда приходят все целенаправленно для поклонения Богу, и это правильно, и это хорошо. Но параллельно важно не пропустить, что Бог везде. То есть Он не только в рукотворенных храмах, построенных зданиях. Он и в траке, и на кухне, и на работе, и в спальне, и в Африке, и в Европе, везде одновременно. Небо – престол мой, земля – подножье ног моих. Представьте себе величие Бога. Мы, как люди, наверное, муравьи, даже не подходящее слово, да, в глазах, песчинки, наверное. И тем не менее, Он нас любит и на нас обращает внимание. То есть, Он вездесущ, значит, Он везде, но мы не всегда Его физически ощущаем. Но мы воспринимаем это верой. Мы верим в существование Бога. Римлянам написано, что сама природа свидетельствует о том, что Бог есть. Итак, первый пункт – Бог вездесущ, везде, всегда, одновременно. Когда мы говорим о Его присутствии, важно это помнить. Вторая грань Божьего присутствия – Он обитает в верующих людях. Сама идея, что Бог, великий Бог, живет в человеке, это настолько сложно вместить. Но это не моя сегодня тема, чтобы объяснять. Попробую вкратце. 1 Коринфянам 6 глава написано, «Не знаете ли вы, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога? Вы куплены дорогою ценою». Дорогою ценой имеется в виду ценою крови. Люди, которые после того, которые уверовали в жертву Иисуса Христа, они искуплены этой ценой. Ефесянам 4:30 написано, «И не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». То есть в нас есть Дух Святой. Каждый рожденный свыше христианин, он имеет Духа Святого внутри. Это происходит в момент перерождения или рождения свыше. Да, это очень сложно объяснить, это очень большая тема рождения свыше. В двух словах, это когда человек признает себя грешным, верою принимает Христа как Господа, Спасителя, и в этот момент Дух Святой поселяется в сердце человека. Человек приобретает другую природу, и эта природа дает верующему способность побеждать грех, жить в свободе от греха, и человек имеет потенциал жить по-другому, стать лучше. Вот почему написано, не оскорбляйте Духа Святого. Это не просто сила, это не просто дары. Дух Святой – это личность, которая живет в нас, и мы оскорбляем эту личность, когда мы своим поведением, своими словами действуем неправильно. Это все равно, что носить ребенка на своих руках и потом как-то материться, ругаться, не знаю, там, курить. И иногда люди говорят, ну, здесь же дети, здесь же ребенок, здесь же личность, так нельзя поступать. Вот примерно параллель можно провести так вот, и Дух Святой, Он в нас, но мы часто забываем и часто иногда Его огорчаем. Еще можно сказать, что это заветное Божье присутствие. Почему заветное? Потому что оно присуще только верующим людям, рожденным свыше. Только в них Дух Святой живет. Вот почему это такая уникальность. Матфея 18:20 еще один такой важный, известный текст. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот еще одна грань Божьего присутствия, где Христос говорит, что «Я среди верующих, собранных даже в маленькой группе, во имя Мое, там Я, там есть Мое присутствие». Всегда мы ли Его видим физически? Всегда мы ли Его ощущаем физически? Конечно же, нет. Но мы этот факт воспринимаем верой, что и это тоже Божье присутствие. Он среди нас и здесь, и в церкви, но люди по-разному Его переживают. Иногда мы меряем Божье присутствие по толпе, то есть реакция общества, то есть все должны одинаково реагировать, все должны одинаково переживать Бога и Его присутствие. Но, друзья, но если мы так мыслим, то мы ограничиваем Бога. Я хочу повторить. Если мы меряем Бога по толпе, вот в общем, или по моему субъективному мнению, мы ограничиваем Бога. Почему это? Мы решили, что Бог, Он действует или не действует, как я это вот со стороны вот так вот посмотрел, и мне стало все ясно. Мы посмотрим некоторые примеры в Писании, что не все так однозначно, как нам кажется. И когда мы говорим о Божьем присутствии, то у нас своя мера субъективного мнения. И вот здесь, друзья, и начинаются у нас иногда вопросы. Результат зависит часто от уровня зрелости человека, от сезона, который проходит он, и от персональной работы Духа Святого в жизни христианина. Я говорю о результате Божьего действия или Его присутствия в общем собрании. Например, помните, Иисус говорит: «Симон Петр, за кого меня люди почитают, а за кого ты меня почитаешь?» И он ему отвечает, Петр отвечает: «Ты Христос». И он ему говорит: «Не плоть и не кровь открыли тебе это». Но интересно, что Иисус Христос же говорил это толпам. Люди все Его созерцали, Его присутствие. Все слышали это слово. Но почему-то одни поняли, другие нет. Одни поверили, другие нет. В ком-то это открылось, а в ком-то нет. Но были одинаковые проповеди, одинаковые слова. Одинаковое присутствие было. Но Он говорит: но тебе это было открыто. Интересно, такая важная деталь. Получается, что в одном собрании может быть Божье присутствие или может звучать Божье Слово, но кому-то оно не очень интересно. Кто-то может физически присутствовать здесь, но он на своей волне. У него голова забита суетой, и Божье присутствие важно ценить. Ценить. Да, Бог везде, но иногда Бог позволяет всем или индивидуально пережить Его присутствие. Иногда в одном собрании так и получается. Поэтому, когда мы делаем выводы, что сегодня Дух Святой не действовал. Друзья, когда вы слышите подобное заявление, я хотел бы, чтобы мы все поняли, это очень узкое, ограниченное человеческое мышление. Оно ограничивает Бога. Вот сегодня Дух Святой не действовал. Потому что по нашему субъективному мнению у нас есть шаблоны, как оно должно действовать. Основано на моем личном опыте или представлении Бога. Хотя никто, внимание, никто не знает, что на самом деле происходит в сердце человека. Когда человек стоит в собрании, поднимает руки, это факт, что там глубоко и искренне и лично? Или это просто фарисейская форма? А когда человек сидит и кажется, ни слова, вот никакой. А вы знаете, что происходит у него внутри? Но у нас измерение Божьего присутствия, как будто мы его дозируем, мы его определяем, оцениваем. Или вывод, что сегодня Божьего присутствия не было среди нас, богословски это неверно. Потому что в Писании написано, что Бог среди нас, в нас, где двое или трое собраны, там Я среди вас. И вот уже у нас получается конфликт, как будто мы уже противоречим Как будто мы представляем, когда мы говорим о Божьем присутствии, мы часто представляем одну грань Бога. Вот почему важно, мы сейчас говорим о трех гранях Божьего присутствия. Потому что иногда мы путаемся и сами не знаем, о чем мы спорим, какого присутствия мы ищем, чего мы, что мы имеем в виду. Но проявление Божьего присутствия бывает разное. Поэтому, друзья, нам очень важно понимать, что Бог, Он действует всегда, независимо, мы это чувствуем или замечаем. Иногда бывает, что если чувствуем, значит Бог есть. Если не чувствуем, то Божьего присутствия нет. Это тоже не соответствует Писанию. Потому что Бог, Эммануил, Он с нами, и сие с вами во все дни. Это Писание. Я среди вас, Дух Святой в вас. Это тоже Писание, друзья. Поэтому важно и эту грань усвоить, что Божье присутствие, оно... Это настолько глубокая мысль, друзья, это настолько большая тема, не вмещается, я думаю, в человеческий мозг. Как Бог, Дух Святой, может в моем таком ограниченном, несовершенном человеке, как он там может быть? И третья грань Божьего присутствия, это Он являет свое присутствие. Это когда мы можем осязать Его присутствие, видеть, слышать, чувствовать. Мы как люди, мы созданы Богом, и мы имеем чувства, имеем эмоции. И иногда Бог дает нам пережить Бога, ощутить Его. Несколько вот примеров из Писания, например, Исход, 19 глава. Моисей заключает завет с Господом, и там Бог являет свою славу, и написано, мы читаем, громы, молнии, густое облако. И весь народ вострепетал. И дальше написано, гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и гора сильно колебалась. Бог явно показывает свою славу, свою мощь. Божье присутствие явлено. Да, оно везде, но здесь оно явлено. Представлено в облаке, гром, гора колеблется, мощно, ярко. Важно отметить, что Божье присутствие – это не только позитивные эмоции. Здесь им стало страшновато. Написано «вострепетали». А когда мы говорим о Божьем присутствии, у нас свое представление. Что сейчас все будем радоваться. И так возможно. И по-другому возможно. Еще один пример, Исход 40 глава. Написано, что скиния Господня, там тоже всходила Божья слава, наполняла ее. И написано, что ночью и днем перед глазами всего дома Израилева был огонь. Представляете, какое Божье присутствие, которое руководило людьми, оно было видимо и днем, и ночью. И меня просто шокирует. Представьте себе, что эти люди на Бога роптали. Эти люди построили идола, а Божье присутствие среди них в столбе огненном. Как можно, не знаю, там как-то брыкаться, не повиноваться Богу? Как? Ну куда же еще ярче? Оказывается, друзья, что к хорошему можно привыкнуть. Оказывается, что Божье присутствие можно перестать ценить. А еще можно вообще не ценить. И так тоже можно. И так у них получилось. А вы думаете, сегодня так может получиться? Дальше, вторая книга Паралипоменон, 5 глава, написано еще тоже о Божьем присутствии. Когда слава Господня наполняла храм, написано, священники даже не могли стоять. И там Библия не уточняет, что случилось. Они упали, или они присели, или сели, или на стенку облокотились, или просто вышли. Но явно физически ощутили, что-то было очень ярко. Дальше Новый Завет, Деяния 4 глава, еще одно явление Божьего присутствия, 31 стих, «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Святого Духа, и говорили Слово Божье с дерзновением». Вот еще одно явление Божьего присутствия, но это уже здесь, друзья, было точно, тоже сверхъестественно.
1: проявление Божьей силы. Это все ощутили. Я думаю, что там, когда начало трусить, то там уже все это прочувствовали. Вот как иногда Бог, друзья, действует. Как проявляется Его присутствие. Иногда мы Его можем ощущать. Мы рассмотрели с вами три грани Божьего присутствия. Вот на экране у вас эти три пункта. И важно понимать, что Бог проявляет свое присутствие во всех трех. И опасность есть, когда мы говорим о Божьем присутствии, имея в виду только одну грань. Подразумеваем только одно проявление. Но Он присутствует в всех трех проявлениях. И когда задается, и когда вопрос, дискуссия Божьего присутствия не было, или там я не чувствовал, его нету или есть, то вы всегда можете сказать, вот Писание, вот три грани Божьего присутствия. Оно есть всегда. Чувствуем, не чувствуем, это уже другой вопрос, это иногда. Поэтому следующий у вас вот на экране вот этот вывод, смотрите. Бог присутствует всегда, мы Его не, извиняюсь, первый пункт, Он вездесущ, всегда, не ощущаем, но верим. Второе, Он в верующих всегда, иногда ощущаем и верим. И третье, Он являет Себя иногда, вот тогда мы точно ощущаем и верим. Дальше мы с вами, друзья, поговорим, как Его присутствие проявляется. Это тоже очень интересный вопрос, потому что здесь это связано уже больше с нашей интерпретацией. И вот первый пункт у нас – наша интерпретация и ожидание Божьего присутствия. Есть те, кто интерпретирует Божье присутствие, связывает это с эмоциями, физическими ощущениями, переживаниями, например, как мурашки по коже. Или есть такое по-английски слово «feel good», то есть такое хорошее, приятное ощущение, такой позитивный импульс эмоций. Кто-то ассоциирует это с шумным собранием. Божье присутствие – это значит обязательно громкая молитва. То есть Дух Святой действует только так. В других вариантах Он не действует. Или так, слабенько действует. Другие ассоциируют Божье присутствие в тишине. Когда они чувствуют обличение от Духа Святого, внутренне переживают глубоко это. Кто-то переживает Божье присутствие в общем собрании, а кто-то его намного больше переживает в личной, тайной комнате. Кто-то говорит о Божьем присутствии, он подразумевает, ожидает, что это обязательно включает в себя сверхъестественное действие, то есть исцеление, откровение. И если этого нет, значит, Бог не действует. Значит, Божьего присутствия там нету. А другой человек переживает болезнь, страдания. Кто-то пережил гонение за веру и не увидел сверхъестественного, но остался верным Богу и верит в Его присутствие, пройдя сложный путь. Как Давид пишет, проходя долиною смертной тени, ты со мной. Really? Какая долина? Какие там чувства? А Божье присутствие там есть? Проходя долиною смертной тени, такая болезнь смертная. И он говорит, ты мой пастырь, и ты со мною. А наши шаблоны, Божье присутствие это только радость. Божье присутствие это только, значит, все хорошо. Божье присутствие это какие смертные тени? Божье присутствие это, значит, всегда позитивные эмоции. А тут, проходя долиною смертной тени, и ты со мной. Значит, получается, Божье присутствие и там, а в нашем представлении оно вот только там. Но у каждого по-разному. А кто-то ждет Божьего присутствия от гостей, от спикеров, от помазанников. Они нас заряжают, а затем они уезжают. И потом мы снова ждем новой конференции, нового спикера, новой какого-то духовной жизни. И кажется, мы как бы вот живем от конференции к конференции, от мероприятий к мероприятиям. А кто-то стабильно растет, углубляясь, питаясь Божьим Словом. Не зависит от подобных мероприятий, хотя это хорошо. Конференции, проповедники, спикеры, евангелисты – это хорошо. Кто-то переживает его присутствие через радость, а кто-то плачет. Кто-то молится, а кто-то поет, а кто-то молчит. Все перечисленные варианты возможны. Мы по-разному воспринимаем Бога, а очень важно понимать, что Бог очень разнообразный и очень индивидуальный. Я хочу повторить. Бог очень разнообразный и очень индивидуальный. Когда мы иногда можем переживать Бога эмоционально, мы его ощущаем физически. То есть иногда это тепло, слезы, трепет. Иногда это присутствие трудно передать даже словами, что происходит внутри человека. Я лично переживал Бога физически. Это случается нечасто. Я уверен, что многие из вас пережили. И это сопровождалось иногда вот этим таким внутренним наполнением радости, мира, благодати. Иногда вот не хватает слов пережить, вот что человек, чем он наполняется вот в этот, в Божьем присутствии. Для кого-то именно этот момент Божьего прикосновения, явления Божьей славы по-особому повлиял на их решение, на их христианскую жизнь, на их отношения с Богом. И часто это несет хорошие перемены в сердце человека. Вот вам один пример вот этих переживаний Божьего присутствия из Нового Завета. Матфея 17 глава, гора Фавор. Вот Иисус Христос берет учеников, они пошли на гору помолиться. И вот приходит что-то, что они, возможно, не ожидали. И преобразился пред ними. И написано, и просияло лицо его, как солнце. Представляете, свет. Наши фонарики здесь отдыхают. Одежды его сделались белыми, как свет. И вот реакция, которых там собрались. Петр говорит, Господи, хорошо нам здесь быть. Вау. Хорошо нам здесь быть. А что там раздавали? А что там давали? Что там обещали? Ничего не раздавали, ничего не обещали. Просто вот Божье присутствие. И здесь, друзья, мы видим, что явилась Божья слава. По реакции учеников можно сделать вывод, какие чувства их переполняли, правда? Какие чувства их переполняли, что они переживали? Блаженное состояние. Воскликнул, хорошо нам здесь быть. Это символ духовного восторга, мира, радости, благодати, который человек может ощущать в Божьем присутствии. Петр хотел продлить это ощущение блаженства, Божьей славы. Но здесь, друзья, важно увидеть, что явление Божьей славы, оно было дано не только ради хороших ощущений. Это был момент, который именно и послужил укреплением веры учеников перед предстоящими испытаниями и страданиями. Я хотел бы, чтобы мы увидели образ. Ученики пережили на горе духовную высоту, пережили Божье присутствие. Хорошо быть, почувствовали. И в дух они спускаются с этой духовной высоты на землю, в реальность. И проходят потом, впоследствии, вы знаете, и потрясения, и гонения. И как будто бы Бог присутствовал и там на горе, и там в долине. Но наше представление, когда мы ищем Божьего присутствия, это же, конечно же, разумеется, только на горе. Но Божье присутствие и в долине. Друзья, опасно, когда христиане фокусируются на чувствах, ищут эмоциональных эффектов, хайпа, временного облегчения, такую дозу, в кавычках, духовного кайфа. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, когда люди вот преследуют вот это вот ощущение, эмоции, чтобы было вот это такое, вот заряд такой. И кажется, с одной стороны, ну как бы неплохо, если человек, ему хорошо. Кому жалко, чтобы людям было хорошо, правда? Мне же не жалко. Но я хотел бы, чтобы церковь знала. Я бы хотел, чтобы весь христианский мир услышал, что в этом есть опасность. Когда ищут просто хайпа, духовного хайпа, таблетки. Пришли, друзья, помолитесь, чтобы проблемы решили, чтобы мне стало легче, таблетку ему дал, ему хорошо. А в понедельник полный месс, в жизни полный беспорядок. В жизни никаких перемен, просто эмоции, которые не несут плода. Друзья, вот здесь вот можно перепутать Божье присутствие с фейком. Божье присутствие можно перепутать, вот я хочу предупредить церковь, перепутать можно с фальшью, с преувеличением. И можно также Божье присутствие пропустить, когда кажется, его нету. Вот сегодня его не было. Ты знаешь сердца людей? Почему ты так умоляешь Божье Слово? Ведь оно, может, сегодня кого-то так пронзает, а тебя нет. Да, тебя сегодня нет. Но у нас есть как бы вот эти свои, как бы мы так субъективно утверждаем, уверенно, что это именно так. И проблема, когда эмоции остаются без плода, без перемен внутренних. Бывает, что на громком собрании человек думает, что вот это вот оно и есть. Но потом не следует перемен, перемен в жизни, плода нету. Поэтому, друзья, нельзя строить теологию на чувствах. Мы люди веры. Да, нам труднее воспринимать Бога верой. Но нельзя руководствоваться чувствами, потому что эмоции – это очень нестабильная штука. Я хочу повторить, эмоции – очень нестабильная штука. И все, кто в браке, это знают. Вот почему, друзья, это должно быть намного глубже. Мы люди веры. Нас называют верующими, а не просто ощущающими, не просто эмоциональными. Да, мы иногда можем переживать Бога, мы об этом уже поговорили, но вот этого хайпа искать и только за этим видеть Божье присутствие, вот это, друзья, опасно. Это ограничивает Бога. Поэтому, друзья, во время кризиса наши чувства нам не помогут. Не помогут пройти испытания. Если мы меряем, что Бог рядом только когда я его чувствую, во время кризиса это кораблекрушение. Потому что во время болезни, во время долины смертной тени, во время земных обыкновенных проблем, когда чувства не переполняют позитивные, у человека кризис, где Бог, почему оставил, почему не любит, почему Бог не действует, Он действует и в долине смертной тени. Он везде и всегда действует. Даже когда кажется, что молчит, он действует, но не по нашим шаблонам, не по нашим субъективным мнениям. И во время кризиса не чувства тебя будут держать, а вера. Вера в живого Бога. Поэтому, друзья, вот почему мы сегодня с вами рассуждаем, как же это Божье присутствие мерять или понимать, потому что я уверен, если спросить по залу, как ты понимаешь Божье присутствие, а как оно проявляется, то ожидания, ответы будут разные. Почему? Потому что в церкви есть люди на разном духовном уровне, разной духовной зрелости, с разным духовным воспитанием, с разным опытом и с разным ожиданием. И именно ожидания иногда нам мешают вступать в Божье присутствие. Я повторю, наши ожидания, каким оно Божье присутствие должно быть, как я его должен пережить, вот эти ожидания, вот эти рамки, вот эти шаблоны, иногда мы это пропускаем, друзья. Важно разобраться сегодня в свете Писания, как же оно проявляется. Не на сфокусируемся сегодня не на опыте, не на ожиданиях, а именно в Писании, как проявляется Божье присутствие по-разному. Это вот следующий наш пункт. Бог проявляет себя по-разному. Читаем, как Бог себя проявляет громко и сверхъестественно. Деяния 2 глава. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, наполнил весь дом, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, почили на каждом из них, исполнились все Святого Духа и начали говорить на иных языках». Было громко, было слышно, символы огня на головах, явное чудо, сверхъестественно. Деяния 4 глава мы с вами читали, и по молитве их поколебалось место. Вот как может Бог может действовать. По молитве их поколебалось место. А как вы думаете, молитва была громкой или тихой? А вы знаете, иногда вот Писание пишет, что евреи прятались, боялись. Помните, боялись, прятались так вот в дома. Прятались так, чтобы никто не знал, где они. Я помню во времена гонений, когда вот в некоторых домах собирались, и люди начинали молиться, а некоторые говорили: «Тише, потому что соседи услышат, кегибисты придут, нас арестуют». Говорили: «Тихо». Вот иногда евреи тогда, в то время гонений, тоже прятались. И я допускаю, что иногда они так вот просто слезы текут, вот просто внутри настолько Бога глубоко переживают, а иногда ни звука. А иногда, я думаю, было и громко. Это были такие восклицания. И вот вопрос, а как это было? Но когда пришло вот это землетрясение, написано «поколебалось место», я думаю, там вопросов по теологии у многих не было, правда? Там уже кто за что держался, кто уже устоял. Там было явное проявление Божьей силы. Но это, друзья, одна сторона медали. Вот иногда мы берем... Почему, друзья, я хотел бы, чтобы наша церковь... Мы всегда понимали, что нельзя строить свою теологию на однобоко. Что я имею в виду однобоко? Когда мы берем определенные тексты Писания, например, проповедник берет вот этот текст Писания, который я прочитал, и он говорит: «Божье присутствие действует вот так». И все: «Да, вот как оно действует». Вот так вот сверхъестественно, шумно, громко. А если этого движухи нету, значит, не действует. Это, друзья, однобокое Евангелие. Вот почему важно знать правила герменевтики, изучение Писания. Нужно смотреть на все Писание, на все примеры проявления Божьей славы, на все примеры, как Бог действует, и тогда сделать сбалансированный вывод. Сбалансированный вывод. И наоборот, если проповедник берет другую крайность и только так представляет Бога и Его присутствие, он снова попадает в однобокое Евангелие. Поэтому мы с вами посмотрели, как Бог проявляется явно, а теперь как Бог проявляется незаметно. Хотите узнать? Читаем 3 книга Царств, 19 глава. Бог разговаривает с Ильей и говорит: «Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы, но не в ветре Господь». Дальше. «После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня...» Стоп. Только что мы читали, что Бог в огне. Вы не забыли? Мы недавно прочитали, что Бог в огне. И вот теория сформировалась. Бог – это только огонь, только явно, только мощно, только землетрясение. И вдруг Бог преподает урок, как мы ограничиваем Бога, как мы однобоко понимаем Его присутствие. И Бог говорит: «Нет, Бог не в огне». Стоп, так только что был в огне, а теперь не в огне. Именно так. Он настолько разнообразный, индивидуальный.

что даже не можем мы вместить в это, в наше сознание. Но наши шаблоны... И дальше. Но не в огне Господь, после огня веяние тихого ветра. В другом переводе мягкий шепот. По-английски small voice, gentle whisper. Вау! И это Божье присутствие? Стоп. И это Божье присутствие? Ни огня, ни шума, ни крика, ни ветра. Вот такая тишина, так посмотрел по сторонам. Ну да, да, конечно же, сегодня Божьего присутствия не было. Так вот, пошли домой. Жалко, Дух Святой не действует. Так определили и пошли домой. Серьезно? Ты серьезно? Ты так решил ограничить Бога? И ты так вот всех просканировал здесь вот, как Он действовал, кого Он коснулся, кого нет. Возможно, тебя не коснулся, я верю. Мы, друзья, привыкли воспринимать Бога только в сверхъестественном. Услышьте. Мы привыкли воспринимать Бога только в сверхъестественном. А если сверхъестественного не происходит, то Бог не действует. Правда, как иногда нам хочется, Бог, действуй, почему в моей жизни, в моей семье, вот в моих детях, почему этого сверхъестественного не происходит? Почему Бог не действует? Потому что наши шаблоны. Мы поставили Бога, что Он действует только в сверхъестественном. И так может быть. Но может быть. Но не должно всегда только так быть. Если трясет людей или стены, значит, Бог действует. А если не трясет, значит, Бог не действует. Если огонь и ветер действуют, нету, не действует. Проблема, друзья, что мы просто однобоко смотрим на эти все Божьи проявления Его присутствия. И вот этот пример, который мы прочитали, он разбивает идею, теологию, что Божье присутствие – это всегда сверхъестественно. Когда мы смотрим на все примеры, на вот полное Евангелие со всех сторон, как оно может проявляться, вот тогда мы видим, вау, а я так не думал. И это тот же Бог, и тот же другим методом проявляется в тишине, мягким шепотом. Он очень разнообразный. Для того, чтобы все это усвоили, Бог как бы, представьте себе, специально перечисляет все символы, которые в других местах Писания упоминаются как символы Божьей силы. И ветер. В день Пятидесятницы написано «как бы ветер». Написано Деяния 2 глава «как бы огонь». Это даже не огонь, то есть слова не могут описать. Там написано «как бы». И эти же символы, и ветер, и огонь, он перечисляет внимательно, осторожно и показывает, но там Бога нет. Чтобы разбить шаблоны, представления, формы, которые у нас устоялись. И тот же Илия, внимание, смотрите, тот же Илия, который молится, на горе кормил, и что сделается? Что происходит? Сходит огонь на жертву. И вдруг, друзья, представьте, какой взрыв мозгов. Чуть позже Бог ему преподает урок и говорит, но не в огне, Господь, но не всегда в огне, не всегда в сверхъестественном, не всегда в землетрясении, не всегда. Нам кажется, что Бог действует, когда это видимо. Вот видимо, значит, Бог действует, а если невидимо, Бог не действует. Вот, друзья, где мы сделали ошибку. Когда невидимо, значит, Бог не действует, а Бог действует. Бог действует. Вот эти тексты Писания. Когда видимо и когда невидимо. Поэтому, друзья, главное, что мы имеем в виду, когда мы говорим о Божьем присутствии. Вот в чем разница. У каждого свое понимание этого Божьего присутствия. Вот почему, друзья, нам важно это увидеть с перспективы Писания. Что есть одна крайность, что Бог это только громко и только с

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Для нас землетрясение видимо, а другие, как Бог действует, невидимо. Но там тоже Бог. И когда мы говорим о шепоте, или когда мы классифицируем Бога, что Бог не действует, если нету движения, если нету чувств, если нету вот этой шумихи, то мы умаляем Божье Слово. Мы умаляем Божье Слово, и мы ограничиваем Божью индивидуальность. Божье присутствие, оно действует индивидуально. Но я думаю, друзья, что мы думаем, стоп. Если Божье присутствие есть, то оно для всех будет заметно. Есть такая мысль? Если Божье присутствие есть, то все его переживут. Спасибо за вопрос. А теперь давайте посмотрим в Писании. Помните в Эфес, да? Иисус Христос приходит в Эфезу. И написано, Иоанна 5 глава, что там лежало великое множество больных. Обратите внимание, великое множество больных. Проверьте у себя дома в Писании. Приходит присутствие Божье. Иисус исцеляет одного. Хочется кричать: «Господь, посмотри вокруг». Хочется утверждать, по нашему мнению, когда Божье присутствие приходит, то там все это заметят. Или все ощутят. Во всех оно проявится. Вот приходит Иисус, и все созерцают. Все видят. Присутствие пришло. Но только в отдельных людях оно было явлено по-особому. Вау! А я думал, Божьего присутствия нет у нас в собрании. А в отдельных людях это переворот жизни. 38 лет страдал, и человек получает исцеление. А остальные? Остальные как в зале. Знаете, вот мы слушаем Слово Божье. Один сидит в собрании, восхищается проповедью, а другой сидит и негодует. Уже негодует. Одного касается, а другого просто как радио слушал. Один получает откровение и прозревает. Знаете почему? Потому что результат зависит не только от проповедника, а от слушателя. Помните, Иисус Христос говорил о разной почве сердца. Семя сеется. Так Христос говорил. Божье Слово всем предлагается. Но там написано почва сердца. У одних плода ноль. Послушали – ноль. У других на 30%. У других написано на 60%. Так подождите, Божье же Слово, Божье присутствие, оно же, если оно действует, оно для всех одинаково. Оказывается, не всегда. Оказывается, кому-то 30, кому-то 60, а кому-то просто пришел, сказал, не действует Дух Святой. Потому что забита наш разум забит. Помните, там написано «заботы века». Настолько суетой забит разум и сердце, что туда Божье присутствие, Слово, оно не укореняется. Поэтому, друзья, когда мы говорим об этом шепоте, мягком шепоте, а мы привыкли к шуму, привыкли к потоку информации, всегда должна быть музыка, всегда какие-то видео в телефоне, в Инстаграме, все занимает наше внимание. И иногда мы забыли, когда последний раз мы слышали тишину. А вы понимаете, что если это мягкий шепот, о котором мы прочитали в Писании, то значит, его можно пропустить. Если это мягкий шепот, его можно пропустить.